0: Хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте и мощно заряжаться на весь день?
1: Тогда слушай Восток FM и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор аква-аэробика. По будням в 7 утра на Восток FM. Для лиц старше 16 лет.

Радио «Восток ФМ». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

Восток-ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

арбалет, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь из...

Новый хит на Восток-ФМ.

0: Настроение, отпуск. Восток-ФМ.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

0: Аква аеробика начинается прямо сейчас на Восток FM.
1: Восток FM. Восток FM. 1001 хит.
2: В Нальчике 7 часов утра.

0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
1: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
3: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Чарт звезды Востока. Лидеры прошлой недели. Третье место.
1: Эльбрус, Джон Мирзоев и Элден Грей. «Карие глаза».
0: Второе место.
1: Brax XTM, Paid to Exist.
0: Первое место.
1: Holy Flame, Тону.
0: Голосуйте за любимых артистов на сайте восток.фм. Кто достоин звания звезды Востока, узнаем в пятницу в 17:00 и в воскресенье в 14:00. Для лиц старше 16 лет. Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18.
0: Реклама.
3: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезды, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток-ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: «Восток-ФМ» представляет.
0: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: «Звездные Востока».
0: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
2: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть поставила.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Всем дочерям и сынам Востока посвящены звездные предсказания на этот четверг. Овны, ваш организаторский талант потянет вас к коллективным делам. Из-за этого могут поменяться и окружение, и планы. Так что, если хочется изменений вокруг, тогда давайте, организовывайте. Тельцы, хороший день для любых дел, где нужны четкость, серьезный подход и отсутствие риска. Близнецы, записывайте неожиданные идеи, могут пригодиться рано или поздно. Раки, опирайтесь на холодный рассудок. Львы, удачный период, чтобы переоценить свои сердечные отношения. Девы, день ожидается особенно удачным для финансовых вложений. Весы, учитесь работать в команде. Нет-нет, да пригодится. Скорпионы, ваш партнер вполне может стать тем человеком, который подтолкнет вас к действиям. Стрельцы, отличное время для налаживания связи и интенсивной работы, где нужен творческий подход. Козероги, разрабатывайте полномерную стратегию того, как выгодно преподнести себя окружающим и извлечь из этого максимум пользы. Близнецы, вы ведь любите пользу? Значит, давайте, начинайте, разрабатывайте. Водолеи, просто сегодня запаситесь терпением. Рыбы, выходим из тени, хватит там сидеть. Вас должны видеть люди вокруг.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется. Got what I want, it's Sony, yeah. Me tikka laka rakhe, tu na ja chhatke.

очень скоро начнется сезон сдачи единого госэкзамена, так что советы от Министерства просвещения для выпускников и их родителей – это действительно для нас актуально, рассказываю. Значит, слово «айтишник» лучше не использовать в сочинениях ЕГЭ. Вместо него рекомендуется писать «ИТ-специалист». ИТ с большой буквы, дефис «специалист». Этот вариант написания считается верным и закрепленным в словарях, сообщает нам эксперт Минпросвещения. Ну, то есть, получается, если в сочинении на тему «С чего начинается Родина» вам прям, ну вот, очень нужно слово «айтишник» использовать, то лучше не надо. Лучше не надо. По словам специалиста, популярные слова типа «айтишник», «айтишный» — все это относится к профессиональному жаргону. Их можно употреблять только в устной, разговорной речи, а на едином госэкзамене, ну, другие слова надо подобрать. Кстати, ранее эксперты Минпросвещения говорили, что грубым речевым нарушением сочинения на ЕГЭ будет считаться также использование слова «краш», а вот это вот прям бьет уже по-больному.

Этот бодрый саунд мы сегодня отмечаем вместе с тобой. День радио. Если ты хочешь увидеть, а я знаю, хочешь, Гарика и Наилю и остальных ведущих «Востока», соскучился по ним. В понедельник будут вернуться, обещали. Так вот, заходи в наш телеграм-канал «Восток FM». Там видосик специальный, праздничный. Мы для тебя записали. Ждем ответные сердечки, какой-нибудь приятный комментарий. Заходи прямо сейчас. «Think About Us» от Сони Фадера в эту секунду. А что в следующую? Давай посмотрим. Классную работу Тейлор Свифт мы заценим. Такая вдохновляющая, воодушевляющая, поднимающее настроение на все 100 из 100. The Fate of Ophelia на низком старте. Потом будем делать выбор в пользу братьев Гаязовых. Выбираю море, солнце, пляж, все такое. Дальше также в эфире «Востока» появится. Обещаю. И от девушки, которая собирает миллионы зрителей на одном отдельно взятом пляже Копакабана в Бразилии, да, там находится этот, даже не стадион, просто пляж, куда приходят люди в размере, в количестве 2 миллионов. Да, такое может только мисс Вака-Вака. Шакиру-Шакиру мы с тобой заценим в ближайшем будущем. Дэн Ковали на месте, продолжаем двигаться в сторону очередной порции майских праздников.

0: Реклама. Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8 800 351 1003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
3: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
4: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по адресу страницы прочь. ОГН 32-47-0-3-41-28.
6: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
7: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников Топ Киндер приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
8: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49 61 51.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Кайфуй с нами. Это Восток ФМ.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются бол, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
0: Реклама.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
4: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
5: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
6: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботясь о здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону. 8 800 228 98 49 25 25. 5.
8: Возрастная категория 0+.
9: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Восток ФМ представляет.
6: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
7: Звездные Востока.
6: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер, 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

не только обычные люди боятся телефонных мошенников, но и работники банков. Например, от имени которых, кстати, мошенники часто и звонят. Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика, священника Тома Маккарти. Значит, по его словам, папа римский действительно позвонил в банк, представился своим именем, ну, по паспорту, который и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в документах. Понтифик ответил на все контрольные вопросы, которые ему задавала представительница банка, но сотрудница учреждения стала говорить, что ему нужно лично прийти в отделение банка. Так она вот удаленно ничего сделать не может. Папа римский ответил ей, что не может этого сделать, потому что он в другой вообще стране находится, потому что Ватикан — это другое государство. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа римский лев?» — спросил он. В конце концов, после этого женщина просто взяла и повесила трубку. Издание пишет, что проблема решилась таки благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с президентом этого банка. Да, что теперь переживает, какие муки совести, быть может, сотрудница этого банка, нам остается только гадать.

Все-таки не все прошлое следует забывать и начинать каждый раз жизнь с чистого листа. Тони, у нас столько было с тобой совместно классных прошлых моментов. Концерт «Звезды Востока» чего стоит. В этом году концерт «Звезды Востока» с тобой будет, с твоим участием. Вопрос подвешенный. Оставляю я здесь. Потому что плейлист грядущего события осеннего составляется. Сейчас самая его активная фаза. Тони с треком «Забываю прошлое». В эту секунду для тебя звучит, а что потом, что я тебе приготовил, хочешь, покажу. Показываю. Итак. Fastboy, так зовется эта команда. Их «История Feeling» мы с тобой заценим через пару-тройку музыкальных. Но сначала итальяно-французскому коллективу дадим слово. Высказывайтесь, говорите, что на душе, что накипело. Это «Шангай», их «Ладуди, ладудай», вот эта вот версия «Дизелей», которая называется, совсем скоро, на низком старте, я бы даже так сказал, вот честно. Трек из двадцатки лучших восточных лирик «Oh My Love». Кстати, интересно, завтра в пятницу в 17 вечера на какой строчке он завершит эту неделю и начнет вторую часть майских праздников. Узнаем. А если ты хочешь помочь ему подняться повыше, да или вообще сохранить свою позицию в чарте, тогда давай скорее восток.фм. Заходи, голосуй, делай, что нужно, и будь, как говорится, что будет. Он будет совсем скоро на «Востоке».

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328 774 600 304 749.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
4: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
0: Реклама. Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.
2: Папа любит колбасу.
3: И, конечно, маму.
2: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
3: Мама любит курочку.
4: И, конечно, папу.
2: Очень любим мы продукты от домашних правил.
3: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
2: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
2: Телефон 8 800 351 1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 9001. Вайкино на Восток ФМ. Звездные войны. Режиссер Джордж Лукас.
5: Да пребудет с тобой сила.
4: Актерам разрешили подобрать любимый цвет для своих световых мечей. Чаще всего в фильмах можно увидеть оружие голубого, зеленого или красного цветов. При этом у Мейса Винду, роль которого исполнил Сэмюэль Л. Джексон, меч необычного фиолетового цвета. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Овны, ваш организаторский талант потянет вас в коллективные дела сегодня. Тельцы, хороший день для любых дел, где нужны четкость, серьезный такой, знаешь, подход и отсутствие риска. Близнецы, записывайте неожиданные идеи, они могут оказаться очень даже дельными. Раки, опирайтесь на холодный рассудок. И львы, удачный период, чтобы переоценить свои сердечные отношения. Девы, день ожидается особенно удачным для финансовых вложений. Весы, учитесь работать в команде, в конце концов уже столько лет, а вот до сих пор не умеете. Скорпионы, ваш партнер вполне может стать тем человеком, который подтолкнет вас к действиям. Стрельцы, отличное время для налаживания связи и интенсивной работы, где нужен творческий подход. Козероги, разрабатывайте планомерную стратегию того, как выгодно преподнести себя окружающим и извлечь из этого максимальную выгоду. Так, водолеи, ну что, надо запастись терпением, что ли? Рыбы, выходите уже из тени, в конце-то концов. Пора, хватит, пускай все видят вас и все вами гордятся.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

должен рассказать. В Сингапуре ввели новые правила борьбы со школьным буллингом. Теперь к мальчикам и ученикам могут применяться телесные наказания, включая удары розгами, в качестве такой, знаешь, крайней меры. Инициатива эта была представлена в парламенте министром образования Десмондом Ли. По его словам, такие меры будут использоваться только в случаях серьезных нарушений, когда другие вот способы уже не дают никакого результата. По новым рекомендациям, мальчики могут получить до 3 ударов розгами, не больше и не меньше. При этом процедура строго регулируется, наказание должно быть одобрено директором школы, подпись должна быть поставлена, родители увещены об этом и проводиться только уполномоченными сотрудниками. Также учитывается возраст ученика и потенциальный воспитательный эффект. Девочки телесным наказанием не подлежат, но хоть тут спасибо Сингапуру. Для них предусмотрены, правда, другие альтернативные меры, такие как отстранение от занятий, дисциплинарные взыскания и другие школьные санкции. Но вообще, если серьезно, с буллингом, конечно, надо бороться, вообще надо до этого не доводить. Но вот такими ли способами — это большущий вопрос.

0: дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок. Это тоже пройдет.
1: Вот интересно, когда этот трек пройдет, зафиналится его последний аккорд на Востоке, что будет дальше? Кто после Пиццы и Джарахова здесь у нас рискнет появиться? Наверняка что-то еще более мощное. Только такая, такие вот работы этот Ковалет тебе будет ставить этим утром. Ну, впрочем, я тебе в предыдущие 3 часа, по-моему, уже это доказал, что каждое следующее лучше предыдущего. Хак и Егор Епремян у нас здесь, уже на низком старте. Не только они, потом еще и Энису ждем, восточные гости. И приготовил я тебе Холи Флейма. Главная интрига недели, останется ли он номер один или кого-то уступит, не знаю. Не знаю, не спрашивай. Все расскажу только завтра, в пятницу, в 17 часов вечера. Чарт звезды Востока, не пропусти.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
2: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8 800 200 28 98 72 00 45.
3: Возрастная категория 0+.
4: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи. Качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
6: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
7: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
8: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
0: Реклама.
2: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. 1001 хит.
1: Ха-ха-ха-хак.

0: Ну, собственно, на этой ноте хотелось бы мне завершить рабочую неделю, а потом я вспоминаю вдруг, что пятница-то завтра рабочая, поэтому еще встречаемся, еще все нормально, все хорошо. А на сегодня все, лавочка Дэна Ковалий закрывается музыкальная, и место пора уступать Мише Азарову. Туни Марина, сейчас на самых титрах часто знаешь кто? Будем банковать с тобой. День зарплаты. Когда? Сегодня. Айсгер Герт и Зиверт, их трек «Банк». Да, Миша Азаров, не удивляйся. И Асиана также на подходе.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Восток ФМ представляет.
6: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
7: Звездные Востока.
6: Джонни.

0: Артик и Асти. Ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 11 часов утра.
2: Хоть и не красный день календаря, но зато наш с тобой праздник. Всех с Днем Радио, и тебя, и меня, и всех, кто делает его, наш любимый Восток ФМ. Ну а музыка, она всегда на нашей стороне. Трида, Дэдди Янки, Black Eyed Peas, Кенди Жирак, Мот и Таркан. Наслаждайся!

Всегда все в кайф. Восток ФМ.

0: Уж она точно знает о нежности не понаслышке, ведь ребенок требует и нежности, и времени, и даже иногда немного денег. Молодая мама Трида в наших восточных динамиках сейчас нежно, красиво. Ну а теперь всем мой не менее красивый и нежный привет. Я Миша Азаров, и давай я покажу тебе тех, кто заскочит в нашу компашку веселую в этом часе и точно сделает все по красоте и эстетике. Скоро услышим трек, занимающий магическую 13-ю строчку чарта «Звезды Востока». Сагдиана АВГ, «Сердце магнит», а опередит их Инуса Дауда, нетленная «Диги-диги». Одесса. Ну а финиш часа по-прежнему восточный, золотой. Там притаился Хуанес и ждет встречи с нами. Мы тоже дождемся и покайфуем. Никуда не уходи.
1: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.». Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
3: «Автовкусный.». Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО». 12+.
4: ООО «КИТ», «Агрнип», 124, 070 и 018, 05.
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
5: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год. В классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49 61 51. 49 61 51.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: две минуты философии на Восток ФМ. Что такое счастье? Ну, я думаю, что это понятие зависит от многих факторов, но не лето точно знает, что музыкальная составляющая тут очень даже важна. А помимо этого, конечно, день недели. Кстати, сегодня четверг, еще немного и трехдневный уикенд, а также погода на наше настроение ой как влияет. Ну, ты посмотри за окно, ну, классно же, да? Жара сегодня в Москве, несмотря на вновь грядущее на днях похолодание. Сегодня классно, и это главное. Ну, а теперь заряженные бодрыми флюидами мчим вперед. Алок и Portugal The Man. Скоро.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
1: Реклама. Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8 800 351 1003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
5: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
7: Платформа – ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
8: Кабардино-балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
9: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова, 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Этот хит будет звучать из каждого утюга и патефона этим летом. Точно говорю, легкая, но качающая история «Dive into the Ocean». Это Алок, «Portugal the Man», сейчас на Восток FM. Кстати, примечательно, что, несмотря на свое название, «Portugal the Man» отношения к Португалии не имеют. Они из США, с холодной Аляски, потому, наверное, музыка такая яркая у них получается. Классно, что на Восток FM ярко всегда, 24 на 7, и в подтверждение этому финал часа. В нем Хуанес и Айдамир Могу. Дождись.
1: Реклама.
2: Восток FM представляет.
1: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звезды Востока.
1: Джонни.

0: kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 30.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Добрый день. Ингушский.
1: Дедик Хил.
0: Турецкий.
1: Игюнлер.
0: Чеченский.
2: Дедик Дойл.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
2: В Нальчике полдень.
3: Говорят, что существует не только женский танец живота, но и мужской. Вот и нашлось применение частям тела, которые могут очень органично вписаться в наш восточный плейлист. Зажигаем прямо сейчас Свенги Тюнс, Артикасти, Аксвелл Мона, Амардиап уже с нами.

0: мне нравится тенденция, что музыку, проверенную веками, современные именитые электронщики берут и превращают во что-то свежее. Это Гандагана, которая и у Гимса, и у Худжели, и сейчас у Swingy Tunes звучит очень даже классно. Спасибо за колорит, а мы продолжим наслаждаться восточными хитами и далее. Скоро в наших ушах знакомая всем... Знакомая всем Шик-Шак-Шок продолжит тему восточного саунда Адам и его Жюрек. Точку в чате поставит Мустафа Сандал. Вот так мы и полетаем по миру в этом часе. И Турция, и Казахстан, и много других четких локаций. Let's go!
1: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
3: Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники, спа-отель «Синдика». С заботой о вас! Город Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону 72-00-45.
4: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Говорят, в аэропортах столицы последние дни коллапсы наблюдаются, потому что многие на эти майские рванули куда-то и по России, и за ее пределы. Погреться, наверное, хотели на южном солнце, а московская погода вон как радует последние дни. Кстати, рекорды жары мы тоже бьем. Почти 30-ку сочных градусов обещает столица сегодня, но далее градусы будут падать и немного нас освежат. Что ж, согреемся яркой музыкой. Восток ФМ, на очереди Джонни, Оффенбах, Андрес Хабиби. Не мерзни.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь, даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронит 328-774-600-304-749.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
2: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

и Dan Story Miles Away в разгаре трудового дня звучит особенно круто, потому что и скучать не дает, и действует как самый бодрящий кофе. Еще несколько бодряков ждут в финале часа всех, кто с нами. Мустафа Сандал, Саро Варданян уже близко.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Извините. Ингушский.
1: Бекмабахлыш.
0: Чеченский. Индирвал. Греческий.
2: Сигноми.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Мальчики, час дня.
1: Если ты давно не менял пароли к своим соцсетям или электронке, то пора это сделать. Ну, я не то чтобы забочусь о твоих персональных данных, просто сегодня отмечается Всемирный день пароля. Назову наш музыкальный пароль в новом часе Джейсон Деруло, Элвин Грей, Айса Эли, Ар.

0: И все-таки румынская музыка обладает каким-то особым шармом. Она притягивает слушателей разных поколений, живущих на разных континентах. И здорово, что Восток ФМ для тебя такой саунд играет, особенно сегодня в день радио. Это Эдвард Майя, как один из топовых представителей румынского шоу-биза. Его танцевалка Back to Blue. А у нас же никакого бэка не случится. Вперед и только вперед навстречу уикенду. С нами по пути следующим хитам New Religion, Bibi Rexha и Faceless. Ранее Oh My Darling, Uncle Funko, дождись.
1: Реклама. Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
2: Телефон 8 800 351 1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8 928 916 42 22.
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
7: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
8: Утром за свежими продуктами на первый этаж среды. Всегда знаю, что возьму самое лучшее.
9: Пока она на втором, обновляю гардероб. А детей не оторвать от игровой прямо тут же.
10: А мне книжку и игрушку. В детском мире и Читай-городе на третьем.
9: А потом фудкорт на четвертом. Каждый выбирает кухню под настроение.
8: А вечером фитнес на пятом. У нас девочек свой зал, а у папы свой.
9: Терция среда. От свежих продуктов до гастрономических открытий. От стиля до спорта. Все просто, когда все в среде.
11: Торгово-развлекательный центр «Среда». Улица Чернышевского, 177.
12: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
14: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
15: ООО «КИТ», Агрнип, 124, 070 и 018, 05.
16: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Сезон белых ночей обмолвился только что Ислам Итляшев. С каждым днем они все ближе, и чем севернее, тем ярче мы их можем прочувствовать. И вот тут я хочу передать большой привет всем нашим слушателям из северных регионов страны. Знаю, что на сайте восток.фм нас слушают и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске, и даже в Салехарде. Спасибо за ваш выбор, ребята, девчата. Нам приятно, особенно сегодня в день радио. Давай я тоже всем сделаю приятно. Sting, Loud Luxury, Pizza, все они в твоих динамиках в ближайшие 15 минут.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Акита Шаницевыч, ОРН 32-47-0341-28.
6: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
1: Реклама на Восток ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Жизнь одна, проведем ее грамотно. Кажется, примерно так же и на российской сцене кто-то говорил. Ну да ладно. Love Luxury, Love You For Life с нами сейчас. Впереди тоже традиционно все будет по красоте, по турецкой красоте. Rain Man через минуту.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Восток ФМ представляет.
4: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
5: Звездные Востока.
4: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман. Это любовь.
1: Стас Михайлов. Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток-ФМ представляет. Вначале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток-ФМ. Доброе утро. Ингушский.
1: Иридикхил.
0: Армянский.
2: Барилуйс.
0: Иврит.
3: Бокертов.
0: Тысяча и одно слово на Восток-ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 2 часа дня.
2: А что мы все про День радио, да День радио? Ну, между прочим, Казахстан сегодня отмечает День защитника Отечества. Поздравляем всех причастных и окутываем новой музыкальной волной. Новый час распечатывают Хаскейп, Питбуль, Мишель Тело, Дмитрий Вегас, Лайк Майк, Шамо и Таркан.

0: что обычно бывает после ночи. Ну, у кого-то это состояние эйфории от того, что все рабочие отчеты успел составить. У кого-то, возможно, голова побаливает от шумной тусовки. Дело-то молодое. А кто-то ближе к утру ждет появления в эфире «Восток ФМ» на Илю Шахову и Гарика Авакяна и утреннее шоу «Восточный экспресс». Погоди еще немного, уже 12 мая ребята вернутся из отпуска, а пока будет тебя по утрам Дэн Каваля. Ну а также за бодрость, что утром, что днем отвечает музыка. На подходе Мона, Камрад и Инна. Всем легкого четверга.
1: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Салон красоты Саида Босс поздравляет вас с началом священного месяца Рамадан. Весь месяц для наших гостей – подарок. Ждем вас в Нальчике. Эльбрусская, 19А. Телефон 8-928-916-42-22. Саида Босс. Ваш стиль – наша забота.
3: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

Сейчас все географы порадовались, что и на их улице праздник. Вон целая река воспевает с Амоной. Это Иордан, хит, который долго держался в наших топовых звездах Востока. А если он там был, значит, точно он тебе нравится. Спасибо, Моне. Ждем в гости снова. А еще в ближайшие 15 нас ждут танцы. Хабиб, Али Фарбен и Густаво Элис уже рядом.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 18.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.
6: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Среда «Атлетик». Тренажеры «Матрикс». Премиум вне конкуренции. Мужской зал, женский зал. Никаких пересечений. Квалифицированные тренеры. Профессионалы с образованием. Кроссфит-зона. Сауна. Детский зал. Кудо. Карате. Кикбоксинг. Борьба. Дзюдо. Среда «Атлетик». Пятый этаж. ТРЦ «Среда». Тренируйся с лучшими.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Восток-ФМ представляет.
0: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звезды Востока.
0: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
2: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Ветер. Армянский.
1: Ками.
0: Ингушский.
1: Мух.
0: Азербайджанский.
1: Кюляк.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

Продолжаем наслаждаться погодой и завидовать тем, у кого сегодня выходной. Но мы это делаем любя, ведь уже через 2 дня мы к вам присоединимся и будем зажигать. Пока же делаем это прямо сейчас под музыку. Новый час, там Коста Ла Коста, Султан Лагучев, Мануар, Лави.

Кто о чем, а он все о ночи. Ему темное время суток ближе, это чувствуется и по образу, и по творчеству Косты Лакосте. Ну, что называется, нашел парень свою нишу, и это классно, потому что все получается очень даже органично. Ну и продолжая тему органики, нет, не тема из школьного курса химии, заряжаю тебе хиты, которые точно есть в твоем личном плейлисте. Давай сверим, один из них это мод и его перемены, также появится мистер Харизма Валем, давненько не слышали его, а вот он к нам заходит часто. Это Мурат Босс, золотой хит Гэридона Шолса заиграет на финише этого часа. Вот так будет красиво на протяжении ближайших 40 минут.

0: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
1: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
2: ООО «КИТ», Агрнип 124, 070 и 018, 05.
3: Папа любит колбасу.
4: И, конечно, маму.
3: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
4: Мама любит курочку.
5: И, конечно, папу.
3: Очень любимые продукты от домашних правил.
4: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
3: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Салон красоты «Саида Босс» поздравляет вас с началом священного месяца «Рамадан». Весь месяц для наших гостей – подарок. Ждем вас в Нальчике. Эльбрусская, 19А. Телефон 8-928-916-42-22. «Саида Босс» – ваш стиль, наша забота.
8: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
9: Телефон 8-800-351-1003.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
12: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
0: Реклама на Восток-ФМ.
13: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: харизма.
1: Не, братан, давай наверх.
2: Валим на вас так и прямо здесь и сейчас. Харизма – то, на чем выезжают многие и правильно делают. Ведь надо пользоваться тем, что есть в твоих заводских настройках от рождения. А вот что, собственно, ручно я, Миша Азаров, заряжу тебе через мгновение. Это Махмуд Архан, Мот, Алок и Халид и хиты уже.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наши приложения в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранип 328-774-600-304-749.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Архитов Шанин Заворович, ОРН 32-40-000-03-41-28.
4: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити», первый этаж, 8-928-916-42-22.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Dive into me, как будто глубоководный трек Алока и Халида в наших восточных динамиках. Сейчас я бы в самом деле погрузился лучше в прохладный водоем, чтобы немного остыть от московской жары. Кстати, столбики термометров уже достигли 30 градусов в столице, но скоро погодная ситуация изменится. Поменяются и хиты в нашем эфире. Мурат Босс и Элвин Грей через пару коротких минут.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Восток ФМ представляет.
4: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
5: Звездные Востока.
4: Джонни.

0: Кассир.ру. Для лиц старше 12 лет.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток-ФМ представляет. Вначале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток-ФМ. Закат. Грузинский.
1: Зичасла.
0: Испанский.
2: Атардесер.
0: Французский.
3: Куше де солей.
0: Ингушский.
4: Малхбусхе.
0: Тысяча и одно слово на Восток-ФМ.

Наш любимый кофе вновь подвергся опытам. Говорят, что он оказывает положительное влияние на психологическое состояние. А я-то думаю, чего так хорошо? Хотя я кофе пока не пил, поэтому дело точно в музыке Восток-ФМ. Outlandish, Ed Sheeran, Lucenza, Don Omar на старте.

Говорят, что этот парень 3 года назад привлек внимание самого Уилла Смита, который прямо оттуда, из Голливуда, использовал один из его треков в одном из своих видео в социальных сетях. А речь про «Хчо» — это его новый трек «Dance», приближает нас к вечеру четверга и одновременно к завершению его рабочей части. Но чтобы скучно не было никому, мы все же продолжим создавать себе атмосферу, как будто мы не на работе, как будто мы в отпуске. А начнем с музыки. С турецкой музыки скоро с нами. Как на анимации в отеле. Emerald Took, Букадарм, до него свежак от Taylor Swift. The Fate of Athelia. По-моему, еще жарче стало, но настоящий огонь ждет в финале часа, потому что там запланировано появление самого Араша. Золотая восточная история Боро-Боро обязательно появится, а еще точно обещаю тебе одну новинку мира кей-поп-музыки. Чисто по-братски, на экваторе часа, не прозевай, этот трек тебе точно понравится.

0: Реклама.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Салон красоты Саида Босс поздравляет вас с началом священного месяца Рамадан. Весь месяц для наших гостей – подарок. Ждем вас в Нальчике, Эльбрусская, 19А. Телефон 8-928-916-42-22. Саида Босс. Ваш стиль – наша забота.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «The Level».
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

южнокорейская команда Elite в конце апреля вернулась с мини-альбомом «Mami Hlapina Tapai». Ух, выговорил. Это их четвертый EP и первый крупный релиз в 2026 году. Вместе с ним группа показала и клип одноименный «It's Me» с яркими декорациями и энергичными танцами. А вот мне клип чем-то напомнил легендарную «Gangnam Style» Псая. Видео на «It's Me» набрало почти 2 миллиона просмотров всего за 6 часов. Фанатам Elite понравилось, что группа сменила имидж на более дерзкий, но при этом осталась собой. Давай, теперь ты зацени работу It's Me, она очень классно качает, особенно на тренировке в зале. Проверено.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.
3: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
4: Телефон 8 800 351 1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
7: Мама, я слепил динозавра. Мы играли в прятки и проходили лабиринт. Я еще хочу.
8: Конечно, солнышко, играй сколько хочешь. Мы никуда не торопимся. Знаешь почему? Потому что я тут сижу, пью вкусный кофе и ем печенье. Бесплатно.
9: Среда Kids в ТРЦ «Среда». Платите только за вход. Время не ограничено. Опытные воспитатели, идеальная чистота, индивидуальные и развлекательные игры. А для вас сладкий стол, чай, кофе, угощение за счет заведения.
8: Ребенок счастлив, мама в шоколаде. В прямом смысле.
9: Среда Kids. Играйте и отдыхайте без границ. Торгово-развлекательный центр «Среда». Улица Чернышевского, 177.
0: Реклама на Восток-ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: За годы карьеры Тейлор Свифт не только песни нам пела, но и личной жизнью занималась активно. Она встречалась со многими топами шоу-биза, и с Джо Джонасом, Джейком Джилленхолом, Гарри Стайлзом, и не только с ними, но ее сердечный выбор пал на футболисте Трэвисе Келси, и дело даже дошло до свадьбы. Ну, вернее, дойдет до свадьбы. Она состоится в июле. Надеюсь, выбор окончательный и возврату не подлежит. Ну, а я уже выбрал для тебя треки, которые красиво зафиналят текущий час. Энраста, Мурат Хагалегов, Араш на подходе.
1: Реклама.
2: Восток ФМ представляет.
1: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звезды Востока.
1: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. До свидания. Ингушский.
1: Адикхил.
0: Черкесский.
2: Пуча. Дзефуза.
0: Греческий.
3: Талеме.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.
4: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: Радио было, радио есть, радио будет всегда. Наверное, так подумала Раш, поэтому и приходит к нам так часто. Ты на Восток ФМ.
1: Он поет «Да здравствует Попов».
0: «Да здравствует Попов». Я слышу, да, и годы создания радио тоже где-то в тексте есть.
1: Все, да.
0: Ну, в общем-то, Рашу мы допеть не дали. Ну как, мы пульсаем бы, а Рустем всегда прерывает
1: всегда
0: его.
1: Всегда прав, ты хотел сказать.
0: Нет.
1: Мне хочется.
0: Что я хотел сказать, то я и сказал. Ну что, друзья, с днем радио всех. Рустем, тебя тоже.
1: Спасибо,
0: у тебя радио ближайшие 5 часов, а у меня только 9 мая теперь случится оно в жизни. Всем пока.
1: Пока.
2: Восток ФМ. Восток ФМ. 1001 хит. В Нальчике 5 часов дня.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Вообще любой день можно при желании сделать праздником, а иногда придумывать ничего не нужно. Да-да, 7 мая, день радио всех нас, друзья, с этим праздником. Он, конечно же, общий, потому как, если бы не вы, то в радио и в том, что мы делаем на нем, не было бы никакого смысла вообще. С праздником всех по обе стороны радиоприемника. Вот даже такое слово вспомнил. Кто из вас в последний раз его употреблял? Вспоминайте. Очередной рабочий день заканчивается. В Москве по-прежнему прекрасная погода. Дождь, правда, собирался пойти, как я добирался на эфир. Но настоящий летний, я думаю, не помешает. С каждым днем все жарче. Сегодня прямо днем очень жарко было. Обещают нам чуть попрохладнее в ближайшие несколько дней, но не настолько, чтобы можно было бы по этому поводу переживать. Традиционно спокойного и беспроблемного вам завершения сегодняшнего рабочего дня. Друзья, у нас все как всегда. Настроение особое, восточная музыка ваша любимая. Все здесь. Поехали.

0: и вечер на Восток FM, вечер четверга. Пока еще рабочий, скоро это будет просто вечер. Рабочая неделя заканчивается, погода прекрасная. Во всяком случае, была днем. Я думаю, что вечером тоже не особо что-то меняется. Настроение просто обязан соответствовать. Ну и праздник сегодня, День радио, с одной стороны, как будто бы наш. А на самом деле общий, потому как без вас, друзья, ничего этого бы не было, конечно же. С праздником всех нас, друзья, ну и моих любимых коллег. Тоже, естественно, нынешних и бывших, а их за мою родину. Так сказать, деятельность было довольно много. Всех помню, всех с праздником. А между тем, рабочий вечер четверга, уверенно, движется в сторону изменения своего статуса на просто вечер. Двигаемся вместе с ним. Только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом, друзья.
1: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
2: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
3: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
6: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
7: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 229001. Вайкино на Восток ФМ. Ветреный. Режиссеры Джем Карджи и другие.
8: Нет ни одного места в этом мире, где я бы не смог тебя найти.
1: Съемки картины проходили в древнем городе Медьят в провинции Мардин на юго-востоке Турции. В проекте есть кадры с моста Малабади в Сильване. Он символизирует Рыян и Мирана, которых постоянно пытались разлучить. Тысячелетний арочный мост Малабади входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, согласование съемок в исторических местах – это отдельный труд.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жилой комплекс премиум класса «Level». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Level». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
5: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «The Level».
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова, 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
8: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
9: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
0: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: And Back to Ibiza. Новое в нашем эфире. Относительно недавно появился этот трек и пока не был замечен в нашем восточном чарте. Хотите видеть и слышать его там? Все в ваших руках, друзья. Тем более, что ничего сложного делать не нужно. Заглянуть на наш сайт восток.фм. Прямо на главной странице выбрать трек, понравившийся вам, и проголосовать за него. Итоги подводим каждую пятницу в 5 часов вечера. Пятница завтра. Завтра Дэн Кавалия представит 20 лучших треков недели, по вашему мнению. Есть еще немного времени на то, чтобы успеть повлиять на результаты голосования. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Делать это можно в любое время, например, прямо сейчас. Зачем откладывать и, кстати говоря, голосовать не за один, а сразу за 3 трека. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Не забывайте, судьба ваших любимых треков в нашем хит-параде в ваших руках.
1: Реклама. Восток.фм представляет. Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей. Звездные Востока. Джонни.

0: сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ.
1: Праздник. Ингушский.
2: Дезади.
1: Греческий.
3: Йорты.
1: Турецкий.
2: Байрам.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Рабочий четверг разменял еще один свой рабочий час. Собственно говоря, рабочий час и остался всего один. В том случае, конечно, если ваш трудовой день длится до 7 вечера. Если ваша трудовая деятельность на сегодня закончена, вам наше поздравление. Остальным совсем немного потерпеть, заниматься чем-то в какой-то степени. Подневольным осталось совсем чуть-чуть. Вечер очередной, весенний, практически летний, если учитывать сегодняшнюю дневную погоду, ждет, готовый стоит для вас абсолютно любым. Тем более, что завтра пятница, день, прямо скажем, не совсем рабочий, во всяком случае, в плане настроения. То есть, по сути, трудиться осталось всего час. Это, если мыслить, ну, так сказать, глобально. Скорейшего вам завершения рабочего времени этого четверга. Мы продолжаем, двигаемся дальше. Особое восточное настроение, ваша любимая музыка, все здесь по-прежнему.

0: Вечер на Восток ФМ. Очередной рабочий день подходит к концу. На этот раз это четверг, а это значит, что трудовая неделя практически закончена. Еще чуть-чуть, и останется только пятница. День, который, как мне кажется, любят вообще все, не только те, кто трудится с понедельника. И он уже скоро, он уже завтра, но до этого еще будет сегодняшний вечер. Погода в Москве прекрасная, что, конечно, значительно расширяет горизонты планирования вечернего досуга. Дождь, который собирался пойти, кажется, так и не пошел, передумал. Если вы еще не придумали, каким будет ваш вечер, самое время этим заняться, потому как он, вечер, уже вот-вот, он уже совсем близко. Продолжаем двигаться ему навстречу, только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом, друзья, скоро продолжим.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронит 328-774-600-304-749.
3: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год. В классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
4: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И адрес хранится врач. ОН 32-47-03-41-28.
5: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова, 1. Телефон 72-00-45.
6: Возрастная категория 0+.
7: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова, 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
9: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
10: Восток.

0: И одна улица. Радиогид по самым красивым улицам Востока. Луксор, Египет.
1: С вами Наиля Шахова. И сегодня мы путешествуем в Луксор. Древние Фивы на берегу Нила. Из Каира можно долететь на самолете за час или доехать поездом около 9-10 часов. Начнем с восточного берега Нила. Здесь Луксорский храм и огромный Карнакский храмовый комплекс. Тоже потрясающее чудо. Колоннады, статуи фараонов и обелиски поражают масштабом. Здесь ходишь и чувствуешь себя таким, казалось бы, маленьким. Не понимаешь, как все это в древности они строили. Такое огромное, красивое. Как это все сохранилось. Это удивительно. Обязательно нужно там побывать. Ну а далее переправляемся на западный берег Нила. Это долина царей с усыпальницами фараонов, включая знаменитую гробницу Тутанхамона. Рядом храм Хатшепсут, вырезанный прямо в скале. Тоже удивительное место. Красота, виды, террасы и колонны делают его одним из самых красивых памятников Египта. Для романтики утренний полет на воздушном шаре над Нилом и древними храмами. На обед – мезе из овощей, ягнятина на углях и свежий хлеб. Люксор – это музей под открытым небом, который переносит нас с вами на тысячи лет назад.
0: Тысяча и одна улица. Радиогид по самым красивым улицам Востока.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу: Шагенова 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
2: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
3: Телефон 8-800-351-1003.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес: город Нальчик, улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Grey и Scania. И вечер на Восток ФМ заканчивается. Рабочее время четверга. Еще чуть-чуть, и до выходных останется только пятница. Любимейший день всех, кто работает. 5-2. День в настроении уже практически выходной. Превью уикенда, так я его называю. Ко всему прочему, день предпраздничный. У многих, я знаю, будет коротким. Так что можно считать, что трудовая неделя закончена. Если вы не построили еще план на вечер, самое время этим заняться. Ну и если вы любите, чтобы все происходило так, как происходит, просто спокойно дожидайтесь вечера в том самом его статусе «просто вечер», когда день недели станет абсолютно неважным. Чем бы вы ни занимались, как минимум приятнее делать это в компании любимой музыки. Оставайтесь рядом, скоро продолжим.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Восток-ФМ представляет.
5: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
6: Звездные Востока.
5: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: каждый будний день в 17.00.
1: Закончен рабочий четверг. Вместе с ним можно уже считать, что закончена рабочая неделя. До выходных остался один день, и то пятница, день приятный. Во всех отношениях, и кроме всего прочего, начнется он только завтра. Сегодняшний вечер, в свою очередь, только начинается. Майские вечера – это отдельный вид приятностей. Самое лучшее время вечера еще впереди. Хорошей вам дороги до места вашего сегодняшнего вечернего пребывания. Спешить абсолютно не обязательно, все только начинается. Вечер, я имею в виду. Все самое приятное, что может быть в данное время суток, то есть вечером, еще впереди и только начинается. Мы продолжаем. Особое восточное настроение, ваша любимая музыка. Все это по-прежнему здесь. Оставайтесь рядом.

0: Когда все в кайф. Восток-ФМ.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются в окна, как на чайке. И нас с тобой они качали

0: «Выбираю море» — это Gayazov's Brothers. Вечер на Восток ФМ, очередной рабочий день закончен. Можно уже считать, что трудовая неделя подошла к концу. Осталась только пятница, день, который любят все. День приятный в любую погоду. В такую, как в последние дни стоит в Москве. Кроме того, что он приятный, я думаю, что он будет еще максимально нерабочим, если можно так выразиться. Ко всему прочему, день предпраздничный, у многих он будет коротким. Ну и в конце концов начнется он только завтра. А пока же вечер, каким он будет для вас, решать только вам. Он только начинается. Всем, кто в пути, хорошей дороги и хорошего вечера всем без исключения. Мы продолжаем, только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом.
1: Реклама. Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
2: Альфреско – ресторан европейской и кавказской кухни с итальянским акцентом. Ароматная паста, сочное мясо, отличные напитки и атмосфера, в которую хочется вернуться. Альфреско – вкус, который объединяет. Спа-отель «Синдика», город Нальчик, Пирогово 1. Бронь столов плюс 7-963-280-28-00. ООО «Кабалкин Турист».
3: Кабардино-балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
4: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
5: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 229001. Восток-ФМ.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Восток ФМ. Чисто отдых.
2: В работе у меня план, график плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.

0: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8 999 099 40 00. ООО «Машукстрой». ОГРН 122 070 30 51 73.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Салон красоты «Саида Босс» поздравляет вас с началом священного месяца Рамадан. Весь месяц для наших гостей – подарок. Ждем вас в Нальчике. Эльбрусская, 19А. Телефон 8-928-916-42-22. «Саида Босс» – ваш стиль, наша забота.
3: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
4: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01. Вайкино на Восток ФМ. Мимино. Режиссер Георгий Данелия.
5: Я так хохотался!
4: Эпизод с молодым адвокатом режиссер взял из биографии своей старшей дочери, когда она закончила юридический институт и начала практику. Первым ее подзащитным стал внушительный рецидивист. Когда адвоката впервые оставили один на один с подзащитным, девушка от волнения забыла все, чему учили в институте, и выглядела так испуганно, что рецидивист сам начал ей подсказывать, что она должна у него спрашивать. Режиссер дал героине Марины Дюжевой имя своей дочери – Светлана Георгиевна. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов.

0: Останься, это Шамо, новое в нашем эфире. Вечер на Восток ФМ, продолжается рабочий день позади. Учитывая то, что это четверг, можно сказать, что позади трудовая неделя. Во-первых, завтрашняя пятница у многих будет коротким рабочим днем, потому как нас ждет вторая порция майских праздников, если кто-то забыл. Ну и вообще, пятница, день, прямо скажем, не на 100% рабочий, во всяком случае, в плане настроения совершенно точно. И он завтра, до этого будет еще сегодняшний вечер, он, в свою очередь, только начинается, каким он будет для вас, решать только вам. На то, чтобы это придумать и на то, чтобы это осуществить, время еще есть. Все самое приятное, что может быть вечером, в принципе, еще впереди. Мы продолжаем, традиционно только ваша любимая музыка. Далее оставайтесь рядом, друзья, вернемся скоро.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Восток ФМ представляет.
4: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
5: Звездные Востока.
4: Джонни.

0: Артик и Асти. «13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

0: каждый будний день в 17.00.
1: Четверг шагнул в свой новый час. Вечер четверга окончательно превратился в просто вечер. Время, когда день недели абсолютно не важен. То есть важен, конечно, но в контексте того, что за четвергом идет пятница, и она уже завтра. А это, пожалуй, единственное, ради чего можно вспомнить о том, что сегодня четверг. Вечер в статусе «просто вечер» только начинается. Если хочется, чтобы для вас он был не просто вечер, все в ваших руках. Он в прайме, он только начался, и как минимум до завтрашнего утра, пусть немного относительное, но все-таки свобода действий и желаний. И приятного отдыха, друзья, мы продолжаем. У нас все как всегда, настроение особое восточное, музыка ваша любимая.

0: солнце в каждой песне. Восток FM.
1: Снова теплый ветер скоро дарил любовь, как будто слышу я свой двор и голоса.

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Радио Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц